Ну, Саша, вы все промотали меня. А в статус, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, произвестие, а не локал. И люди, а морг, что ли, не локался. А там морг, что ли? А он фир, как и не фат, и на там морг, что ли, пара на лима. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Дветанга, Белуга, Айтахан Морук Сесерук, Невемака, Ударлавост. Не то же, Пайя Мунту Камеру Бей, и после того, как я Морук Сенегма Афетаду. И дома, как я сказал, я. И да, пусть я говорю, Тау Адугус,

Ну, Петя, Саша, вы сели по мотивам, а с Истамбус, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, позиция аэролокал. И были аэморг, что ли, мы оказываем, а там морг, что ли? А он фир, как и фат-фат, и там морг, что ли, пара на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Айтанга, Белуга, Айтанга, Моруша, Селук, Невемака, Ударлавост. Не то же, Пайя Мунту, Камеру Бей, и после того, как я Моруша, Невемак, Афетадо. И Ромак, Ансона, Дя. И да посидя, Ро, Тау, Адувус,

Vermicelli. Там ведь только бука финина вермака локал, сибели. О, не лагали гопли, все это не ары локал. А то не полагали, лорифель морос майда, это не хапу. И депоэс, идем на птенки куда пирен тепу. Все это ла куда пирен тепу, мака, если сентра атака. Но я хочу сделать, а все, а ты уже умору парик, он байсерет,

обеда, обсудили промотивные ассистенты, что у нас это уже морг на траву. Морг на траву, что ли? Не знаю, как existуя, а в локале. И были морг, что не могла сам, а там морг, что ли? А он не фил, как и не фатфатин, и а там морг, что ли? Пара на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Айдлатанга, Белуга, а там морг, что ли? Не знаю, как удар на вас. Не то, что ли? Пая мунту, там рубы, и после того, как вам морг, что ли? Афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть я говорю,